Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы слушаете радио Монтик.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Радио Монте-Карло.

радио Монте-Карло.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Музей The Beatles откроется на месте последнего концерта группы в Лондоне в январе 1969 года. Особняк на улице Savile Row был штаб-квартирой группы с 1968 по 1972 год. В подвале здания The Beatles записывали свой последний альбом Let It Be. На крыше провели последний концерт. По словам режиссера Майкла Линдси Хога, снимавшего шоу Джордж Харрисон и Ринго Стар, хотели отменить выступление в последнюю минуту. На выступлении настоял Джон Леннон. В музее будет воссоздана подвальная студия группы. По словам Пола Маккартни, на первом этаже будут представлены памятные вещи участников группы. На других этажах планируют воссоздать интерьеры времен The Beatles. По словам Ринго Стара, недавнее посещение особняка на Savile Row было как возвращение домой. Пол Маккартни назвал это настоящим путешествием. В этих стенах, не говоря уже о крыше, хранится так много особенных воспоминаний. Команда разработала действительно впечатляющие планы, и я рад, что люди смогут увидеть это, когда все будет готово. Музей откроется в следующем году.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рэй Чарльз.
1: Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
0: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: года на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Стрим-сервис Prime Video анонсировал дату премьеры второго сезона сериала «Список смертников». Новые 8 эпизодов появятся в интернете 21 октября. В главной роли вернется Крис Пратт. Первый сезон дебютировал 4 года назад и был основан на одноименном книжном цикле Джека Карра. Сюжет развивался вокруг спецназовца ВМС Джеймса Риса, который узнает о тайном сговоре политических элит и делает все, чтобы помешать врагам установить новый мировой порядок. В проекте также снимались Констанс Ву, Том Хоппер, Люк Хемсворт и другие. «Список смертников» получил неоднозначную реакцию критиков, однако установил рекорд по просмотрам на Prime Video. В 2025 году выходил спин-офф «Темный волк» с Тейлором Китчем. Disney официально объявила, что второй сезон сериала «Асока» выйдет на стриминге в начале будущего года. По словам исполнительницы главной роли Росарио Доусон, новые эпизоды станут масштабней. Во время презентации Disney также показал небольшой тизер сезона с участием создателя проекта Дэйва Филони и актеров сериала. Создатели также подтвердили возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Кроме того, после смерти Рэя Стивенсона роль Бейла Сколла и исполнит актер Рори Маккан, известный по сериалу «Игра престолов».

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Статуя Христа Искупителя. Главной достопримечательностью Бразилии, символом страны, является огромная статуя Христа Искупителя, расположенная в Рио-де-Жанейро на горе Корковадо. Идея создать этот величественный монумент возникла в 1921 году в преддверии приближающейся столетней годовщины национальной независимости Бразилии. Причем в строительстве статуи косвенно мог поучаствовать каждый из жителей Бразилии. Журналом «У Крузейру» был объявлен сбор средств на сооружение памятника. В результате был собран внушительный бюджет почти в 2,5 миллиона реалов, то есть больше миллиона долларов. Тем не менее, родина скульптуры — Франция. По техническим причинам в то время такой грандиозный монумент невозможно было построить в Бразилии, поэтому будущий символ страны создавался за океаном, а потом в разобранном виде доставлялся в Рио-де-Жанейро и по железной дороге поднимался на вершину горы Корковадо. Строительство статуи продолжалось около 9 лет. Торжественное открытие 38-метрового монумента и его освящение состоялось 12 октября 1931 года. А в 2006 году, в год 75-летия статуи, в ее основании была построена маленькая часовня, так что теперь на вершине горы Корковадо нередко можно увидеть веселые свадебные процессии. В 2010 году символ Бразилии связали и со спортом, с еще одной гордостью бразильцев — футболом. Во время чемпионата мира статуя Христа Искупителя была подсвечена желто-зелеными фонарями в честь национальной сборной по футболу. А после окончания финального матча чемпионата у подножья статуи появился огромный транспарант с надписью «Добро пожаловать! Чемпионат мира 2014». Таким образом, Бразилия символически приняла у ЮАР футбольную эстафету. В 2007 году статуя Христа Искупителя попала в список новых 7 чудес света. Посмотреть на это чудо света ежегодно со всего мира приезжает в среднем 2 миллиона туристов, которые доставляются на вершину горы Корковадо в миниатюрном поезде, курсирующем по первой в Бразилии железной дороге. Далее желающие посетить монумент идут пешком по извилистой лестнице, которая получила прозвище «Каракол» — «Улитка». Добраться до вершины горы можно и на машине, по автостраде, проходящей через крупнейший лесной массив в мире, находящийся в черте города — заповедник Тижука.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: The platters, only you.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет «Коммерсант», пилотный проект запустят до конца июня. Постановление правительства уже подписано, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Она будет доступна на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании, если у них будет готова нужная инфраструктура. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в банке, аэропорту или специальных пунктах. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Поэтому проверки на въезде планируют делать строже. При этом Таиланд остается одним из самых популярных направлений у россиян. Только с начала года страну посетили больше 900 тысяч граждан России.

0: модельками.
1: Сериал «Друзья» появился на экранах в начале 90-х, но до сих пор остается одним из самых популярных. Его пересматривают снова и снова, а шутки из сериала стали крылатыми фразами. Например, «Джо не делится едой». Персонаж Мэтта Леблана Джо очень любил поесть. В одном из эпизодов он даже был готов броситься под пулю, чтобы защитить самый лучший сэндвич в мире. Этот сэндвич с соусом маринара и фрикадельками. Его приготовление начинается с фрикаделек. Для них нужно смешать два вида фарша из свинины и говядины. Потом добавить лук, орегано, петрушку, тимьян и базилик. Специй лучше брать не очень много, чтобы они не перебили вкус мяса. Фрикадельки диаметром 5-7 сантиметров нужно выпекать около 20 минут, а потом потушить их в томатном соусе. Чтобы сэндвичи получились аппетитными, лучше использовать маленькие багеты. Их нужно подогреть, разрезать так, чтобы хлеб раскрылся на 3/4, положить внутрь ломтики сыра, 3-4 фрикадельки и полить их соусом. Еда в сериале «Друзья» — практически персонаж второго плана. Ей уделяется так много внимания, что писательница Тереза Финни даже собрала рецепты в отдельную книгу. В ней можно найти и способ приготовления самого лучшего сэндвича Джо и тыквенный пирог для разведенных родителей или чизкейк с пола — блюда, которые напоминают о любимых сериях и шутках сериала. Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробно на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
13: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
14: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
7: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Последний раз турнир проходил в США в 1994 году и тогда стал самым посещаемым в истории. Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявил Крис Мартин из Coldplay, кукла Элма из улицы Сезам, а также Мисс Пигги и лягушка Кермит из Muppet Show. В ролике также сообщается, что средства от шоу будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen, знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру. Последний альбом BTS Arirang вышел совсем недавно, 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это первый полноценный групповой релиз коллектива почти за 4 года. Уже на следующий день после релиза BTS отправились в мировой тур. Первое выступление группы в рамках тура в прямом эфире показали на Netflix. Режиссером концертного фильма стал Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
5: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы. 333-2166.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. BU.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. 75.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. В теплое время года организму не нужно большое количество калорийной пищи, поэтому самое время переходить на легкий рацион, так считает эксперт Арина Самойлова. Потребление колбас, жирных мясных продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и калорийных соусов стоит сократить в первую очередь, отметила специалист. Такие покупки делают продуктовую корзину заметно дороже и нередко становятся причиной переедания. Самойлова также дала совет не закупать большие объемы продуктов длительного хранения, замороженных заготовок и консервов. Зимой они очень удобны, однако в сезон, а в них нет никакой необходимости. В мае эксперт посоветовала чаще покупать разнообразную зелень, а также молодую капусту, огурцы, редис, клубнику, черешню и молодой картофель. Также она затронула тему перекусов, посоветовав отказаться от зимней привычки и заменить сладости и снеки более простыми продуктами, например, яблоки вместо шоколада и орехи вместо чипсов. Чтобы не сорваться и не купить лишнего, навредив и здоровью, и кошельку, специалист дала совет составлять список перед посещением магазина, ну а также меню на пару дней.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Радио «Монте».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мазон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли»,

0: Hillary Blue и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов. Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Аналитики сервиса бронирования «Купи билет» выяснили, как россияне планируют бюджет на отпуск. Большинство соотечественников копят на поездку в течение нескольких месяцев. Так, 35% откладывают деньги на протяжении 3-6 месяцев, 22% от полугода до года, ну а 8% более года. Специалисты также раскрыли количество россиян, имеющих возможность поехать в отпуск с одной зарплаты. Без накоплений такое могут позволить себе лишь 16% соотечественников. Еще 18% могут оплатить путешествие за 2-3 месяца. Кроме того, участники опроса признали, что чаще всего закладывают на отпуск от 80 до 120 тысяч рублей. Такой вариант выбрали 30%. Еще 24% тратят на поездку от 120 до 180 тысяч рублей, а 19% укладывается в бюджет от 50 до 80 тысяч рублей. Более крупные расходы встречаются реже, отмечают авторы исследования. Только 13% россиян планируют отпуск с бюджетом от 180 до 250 тысяч рублей, 11% с бюджетом от 250 до 320 тысяч рублей, ну и 3% с бюджетом около полумиллиона рублей.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Остров Буве. Если нужно от кого-нибудь скрыться так, чтобы не нашли, то лучше острова Буве места не придумаешь. Правда, жить там совершенно невозможно, но зато никаких нежданных посетителей там точно не будет. Этот мрачный и неприветливый кусочек суши находится посреди Атлантического океана на почти одинаковом удалении от трех континентов – Южной Америки, Африки и Антарктиды. С виду Буве похож на айсберг. Почти всю его территорию покрывает лед, а берега настолько обрывистые, что пристать к нему на судне не представляется возможным. Единственный доступный способ высадиться на Буве – прилететь на вертолете. Но эта задача не самая простая, учитывая расстояние до материков. Остров был открыт в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве де Лазье. Он сначала даже не понял, что перед ним – то ли айсберг, то ли мыс, за которым находится неведомая южная земля. Убедившись, что перед ним какой-то неизвестный остров, Буве записал его координаты. Однако при этом умудрился допустить досадную ошибку, из-за чего следующие поколения мореплавателей, включая знаменитого капитана Кука, тщетно искали остров Буве и не нашли. Зато наткнувшийся на этот остров в 1808 году Джеймс Линдсей сразу не распознал его и открыл еще раз, наконец точно определив координаты. Из-за этого некоторое время остров носил название «Остров Линдсея». Первыми, кто смог продержаться на острове Буве целый месяц, стали в 1927 году норвежцы. После этого они заявили свои права на эту землю и провозгласили Буве зависимыми территориями Норвегии. А никто и не возражал, потому что хоть там теперь и есть метеостанция, но работает она в автоматическом режиме. А жить на острове, где средняя температура круглый год минус 5, по-прежнему невозможно. И все же остров Буве не так прост, как кажется. Это место, где время от времени происходят удивительные и загадочные события, о которых рассказывают моряки из проходящих мимо судов и те, кто приезжают проверять метеостанцию. По их рассказам, над островом периодически происходят сильные вспышки, природа которых неизвестна. А в середине 60-х годов неподалеку от Буве был обнаружен безлюдный пассажирский корабль, груженный едой и вином. А на самом острове, прямо посередине, стояла нагруженная тем же самым шлюпка. При этом следов пребывания людей вокруг не было. Что это было, никто не знает до сих пор.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» и «АЗС-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
18: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три.

0: технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Реклама. Ищете площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама.
2: Be You – это красота твоего тела. Be You – это философия осознанного движения. Be You – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Be You.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Землетрясение во время концерта американской рок-группы «Металлика» зафиксировали сейсмографы в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек, около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлики» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае прошлого года концерт «Металлики» в Блэксберге в штате Вирджиния, США, также вызвал землетрясение. Во время исполнения интро к песне «Enter Sandman» 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech. Пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения «Enter Sandman». В 2024 году в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система между

0: Народных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Радио Монте-Карло.
7: Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «АЗ-1ВСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
8: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан «Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
10: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 РЗ.
11: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
12: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Мишель Йео исполнит главную роль в фильме Сюэ Бай «This is my time». Это будет первая китайскоязычная картина в карьере актрисы почти за 10 лет. Йео сыграет 70-летнюю женщину, которая хочет взять жизнь в свои руки после того, как ее отправили в дом престарелых. Молодой тренер обнаруживает ее редкий талант к сборке кубика Рубика и превращает ее в рекордсменку и сенсацию телешоу. Помимо Йео, в фильме снимется Лю Хаожан, известный по франшизе детектив из Чайнатауна. Мишель Йео, лауреатка премии «Оскар», она получила ее в 2023 году за роль в фильме «Все везде и сразу». Актриса не снималась в кино на китайском языке с 2018 года. Тогда она снялась в картине «Мастер Зет. Наследие Ип Мана». Итальянские режиссеры Джузеппе Стази и Джанкарло Фонтана выпустят фильм о создании классической кинокартины «Однажды в Америке». Проект представит компания Leon Film Group. В ее планах рассказать предысторию гангстерской эпопеи Серджио Леоне, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 1984 году. Сценарий будущей ленты напишут Стази и Фонтана вместе с Лудовикой Рампольди и Давиде Серино. Все четыре кинематографиста работали вместе над криминальным сериалом «Плохой парень». Он вышел на Prime Video. Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что действие развернется в Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Каннах. Картина охватит разные временные периоды и расскажет в том числе о событиях из детства Леоне.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
17: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
18: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
19: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
20: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
22: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
11: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
12: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Власти Шанхая утвердили проект строительства нового колеса обозрения под названием «Ворота Шанхая». Презентация конструкции состоялась в рамках городской конференции по развитию туристического сектора. Высота конструкции составит 228 метров. Это сделает аттракцион самым высоким колесом обозрения без спиц в мире. Пассажирские кабины будут перемещаться по внешнему рельсовому контуру неподвижного кольца, полностью лишенного внутренних опорных элементов. Площадкой для размещения сооружения выбран район Баошань. Территория находится рядом с круизным терминалом Усункоу. Новый объект должен стать одной из главных архитектурных достопримечательностей на туристической карте города. Авиаперевозчики Китая 16 мая повысят размер топливного сбора на линиях внутри страны на 40-50%, что отразится на стоимости билетов. На ближнемагистральных рейсах протяженностью до 800 километров включительно величина сбора вырастет с 60 до 90 юаней. Для более дальних перелетов, где расстояние превышает 800 километров, сбор вырастет со 120 до 170 юаней. Новые тарифы будут применяться авиаперевозчиками одинаково ко всем типам приобретаемых билетов. Это изменение станет вторым повышением стоимости авиаперевозок за весенний период в Китае. Ранее компании КНР уже увеличили тарифы в апреле из-за удорожания энергоресурсов на фоне топливного кризиса.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Пизанская башня. Колокольная башня собора Санта-Мария-Ассунта, расположенного в итальянском городе Пиза, известна во всем мире как Пизанская падающая башня и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей на планете. Всемирную славу эта башня обрела из-за того, что, в отличие от всех остальных строений, она стоит не ровно, а наклоняется к земле, как будто очень медленно падает, что на самом деле является правдой. Учеными было установлено, что Пизанское чудо отклоняется от вертикали примерно на 1 миллиметр в год. Строительство колокольной башни городского собора Пизы началось в 12 веке и затянулось более чем на 200 лет. Справедливо будет сказать, что в какой-то степени оно не прекращается и по сей день. Итальянскую достопримечательность постоянно реставрируют и подстраивают, чтобы не допустить ее падения. Периодически, кстати, ученые и архитекторы сообщают общественности, что им удалось приостановить дальнейшее отклонение башни, но пару лет спустя она снова начинает тянуться к земле. Существует версия, что архитекторы изначально заложили в проект наклон башни, чтобы продемонстрировать незаурядные умения и привлечь к своему детищу как можно больше внимания. Если это так, то план зодчих удался на 100%. Тем не менее, современные ученые считают эту версию маловероятной. Существует еще одна легенда, связанная с Пизанской башней. Согласно биографии Галилео Галилея, написанной его учеником Винченцо Вивиани, ученый, родившийся и долгое время живший в Пизе, использовал местную падающую башню для своих опытов. Галилей бросал с ее вершины различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела. В наши дни падающая башня является символом Пизы и главной местной достопримечательностью, ежедневно посещаемой тысячами туристов. А в 1986 году ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия всему архитектурному ансамблю собора Санта-Мария-Ассунта.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте музыку.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
17: Просто так.
16: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
19: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток.

0: Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
0: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Организ аттракции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
6: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
7: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. В США многие артисты начали отменять концерты, например, Post Malone, The Pussycat Dolls, Меган Трейнер и Зейн Малик, экс-участник One Direction. Это явление уже получило свое название – эпидемия синих точек. Словосочетание «синие точки» обозначает нераспроданные места, которые на схеме зала обычно помечаются синим цветом. Сейчас все больше и больше исполнители вынуждены отменять выступления из-за низкого спроса. При этом не все признают настоящую причину. Так, Post Malone отложил концерты и сказал, что хочет доделать новый альбом, а Меган Трейнер недавно стала матерью новорожденной девочки и сообщила, что сейчас ей тяжело совмещать семью и работу. Недавно вернувшиеся The Pussycat Dolls честно признались, что концерты отменились из-за плохих продаж. Правда, в Европе у группы дела идут получше, чем в США. Одной из возможных причин эпидемии синих точек называют высокие цены на билеты. После окончания пандемии коронавируса на концерты был большой спрос. Тейлор Свифт со своим туром The Eras даже установила исторический рекорд, собрав 2 миллиарда долларов. Однако далеко не все артисты имеют такую же многочисленную активную фан-зону. Еще одна причина. Музыканты часто пытаются собрать крупные залы в больших городах вроде Нью-Йорка, но в мегаполисах сильная конкуренция между артистами, а жители других городов часто не имеют средств и возможностей поехать на такой концерт. В сети уже гадают, кто станет следующей жертвой эпидемии синих точек. Многие заметили большое количество непроданных билетов на Doja Cat, Kesha, Sombra, даже рокеры вроде Motley Crue. А вот кого эпидемия не коснулась, так это BTS. Фанаты, напротив, жалуются, что не могут раздобыть билеты на концерты.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Идея записать композицию «Something Stupid» дуэтом Фрэнка Синатры и его дочери Нэнси пришла в голову продюсеру певицы Ли Хейзлвуду. Как-то Фрэнк, общаясь с Ли, включил ему эту песню в исполнении Карсона Паркса и Гейл Фуд и спросил, нравится ли ему трек. Хейзлвуда тут же осенило. «Ты должен спеть эту песню с Нэнси. Если ты этого не сделаешь, я сам с ней спою», — сказал Ли Синатре. Долго уговаривать Фрэнка не пришлось.
0: Фрэнк Синатра. Something Stupid.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Сайт реактивации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Сингапуре арестовали 37-летнего Фу Цзяхуна. За 8 дней он более 1000 раз позвонил в полицейские участки. При этом он просто молчал в трубку. Всего мужчина позвонил в 4 участка, каждый из которых получил от 24 до 425 входящих вызовов. Сингапурцы предъявили обвинения по 4 пунктам о препятствии неисполнению госслужащими своих обязанностей. Фу Цзяхуна также обвиняют в использовании сим-карты, зарегистрированной на другого человека. За препятствие работе государственных органов нарушителю грозит до 6 месяцев лишения свободы. Штраф до 2500 долларов, либо оба наказания одновременно по каждому выявленному эпизоду. Суд постановил направить обвиняемого в Институт психического здоровья для обследования. Его дело будет повторно рассмотрено 26 мая. Осенью прошлого года за аналогичное преступление арестовали 36-летнего безработного мужчину Сиганери Курасаву из Токио. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1600 раз. И все вызовы оказались сложными.

Монте-Карло. Сегодня Фрэнсис Форд Коппола – это знаменитый режиссер, сценарист, продюсер, винодел и владелец сети отелей. А в далеком 1972 году глава Paramount Pictures Роберт Эванс искал молодого, не особо знаменитого, а значит и недорогого режиссера для съемок «Крестного отца». Но основное требование, которое выдвигалось при поиске кандидатуры – итальянское происхождение. По мнению Эванса, только истинный итальянец смог бы передать жизнь семьи настолько реально, чтобы зритель смог буквально ощутить запах спагетти. Будущее показало, что Коппола соответствовал этому требованию в полной мере. В его фильме еда занимает ничуть не меньшее место, чем разборки мафии. В одной из сцен телохранитель-кулинар Клеменса неторопливо учит юного Майкла Корлеоне готовить пасту. Гангстер наставляет никогда не забывать про чеснок, оливковое масло, натуральный томатный соус и секретный ингредиент – щепотку сахара. Впоследствии Фрэнсис Форд Коппола так рассказывал о работе над этим эпизодом. «Помню, я сделал запись в сценарии по поводу приготовления соуса. Для начала надо подрумянить чеснок». Увидев эту запись, Марио Пьюзо, по чьей книге снимали фильм, решительно зачеркнул написанное и написал: «Для начала надо зажарить чеснок. Гангстеры не подрумянивают». Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Вы слушаете радио «Мон».

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово в Сияние старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
3: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Танцевальная музыка и хиты нулевых стали саундтреком россиян в эти майские праздники. Об этом сообщают аналитики. Главным музыкальным трендом стали танцевальные композиции. Их выбрали 35% респондентов. На втором месте золотые хиты русской поп-музыки нулевых, что особенно популярно среди аудитории от 25 до 34 лет. Также в числе фаворитов оказались электронная музыка, современная поп-музыка из российских чартов и русский рок. При этом женщины чаще отдавали предпочтение танцевальным трекам и современному попу, а мужчины – зарубежному року и электронике. Большая часть россиян провела майские праздники на дачах или в глэмпингах и на базах отдыха. Чаще всего для поездок использовали автомобиль, также популярны были поезда и пригородные автобусы. При выборе музыки 65% россиян не меняют плейлист в зависимости от способа передвижения. Но женщины втрое чаще мужчин подстраивают треки под дорогу. Больше половины опрошенных скачивает музыку заранее, опасаясь остаться без связи. Еще 23% создают специальные плейлисты к путешествиям, в основном это женщины. Среди самых часто звучащих в дороге артистов отметились Моби, Imagine Dragons, Depeche Mode и Sade. Респонденты делили треки по типу отдыху. На пляже выбирали латиноамериканские ритмы вроде Despacito, Bailando и Coco Jumbo. Для велосипедных прогулок звучали композиции Florence and the Machine и Lana Del Rey, ну а во время прогулок по старым городам россияне слушали M83 и Depeche Mode.

0: Гавайи – острова. На радио Монте-Карло. Остров Буве.
1: Если нужно от кого-нибудь скрыться так, чтобы не нашли, то лучше острова Буве места не придумаешь. Правда, жить там совершенно невозможно, но зато никаких нежданных посетителей там точно не будет. Этот мрачный и неприветливый кусочек суши находится посреди Атлантического океана на почти одинаковом удалении от трех континентов – Южной Америки, Африки и Антарктиды. С виду Буве похож на айсберг. Почти всю его территорию покрывает лед, а берега настолько обрывистые, что пристать к нему на судне не представляется возможным. Единственный доступный способ высадиться на Буве – прилететь на вертолете. Но эта задача не самая простая, учитывая расстояние до материков. Остров был открыт в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве де Лазье. Он сначала даже не понял, что перед ним – то ли айсберг, то ли мыс, за которым находится неведомая южная земля. Убедившись, что перед ним какой-то неизвестный остров, Буве записал его координаты. Однако при этом умудрился допустить досадную ошибку, из-за чего следующие поколения мореплавателей, включая знаменитого капитана Кука, тщетно искали остров Буве и не нашли. Зато наткнувшийся на этот остров в 1808 году Джеймс Линдсей сразу не распознал его и открыл еще раз, наконец точно определив координаты. Из-за этого некоторое время остров носил название «Остров Линдсея». Первыми, кто смог продержаться на острове Буве целый месяц, стали в 1927 году норвежцы. После этого они заявили свои права на эту землю и провозгласили Буве зависимыми территориями Норвегии. А никто и не возражал, потому что хоть там теперь и есть метеостанция, но работает она в автоматическом режиме. А жить на острове, где средняя температура круглый год минус 5, по-прежнему невозможно. И все же остров Буве не так прост, как кажется. Это место, где время от времени происходят удивительные и загадочные события, о которых рассказывают моряки из проходящих мимо судов и те, кто приезжают проверять метеостанцию. По их рассказам, над островом периодически происходят сильные вспышки, природа которых неизвестна. А в середине 60-х годов неподалеку от Буве был обнаружен безлюдный пассажирский корабль, груженный едой и вином. А на самом острове, прямо посередине, стояла нагруженная тем же самым шлюпка. При этом следов пребывания людей вокруг не было. Что это было, никто не знает до сих пор.
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
0: Мерлин Монро. «I Wanna Be Loved By You».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стрим-сервис Prime Video назвал официальную дату выхода третьего сезона фэнтези-шоу «Властелин колец. Кольца власти». Новые эпизоды стартуют 11 ноября. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго. По сюжету «Война эльфов» и «Саурон» находится в самом разгаре. Темный маг планирует создать кольцо всевластия, которое даст ему возможность беспрепятственно править Средиземьем. В проекте снимались Чарли Виккерс, Моргет Кларк, Чарльз Эдвард, Исмаэль Круз Кордова и звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр. За основу взят книжный цикл Толкина. Всего в третьем сезоне выйдет 8 серий. Режиссер Кристофер Нолан поведал, кому досталась двойная роль в его предстоящем эпике «Одиссея». Сразу двух героинь в экранизации поэмы Гомер воплотит лауреатка Оскара Лупита Нионго. Речь идет про Елену Троянскую и ее сестру. В проекте также снимались Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и другие. «Одиссея» стартует в мировом прокате 17 июля. Ранее стал доступен официальный трейлер картины.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлле Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А7. 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UCDON. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стало известно о готовящемся детективном нуаре «11 пропущенных дней». Картина расскажет о реальном исчезновении легендарной писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года. Роль Кристи исполнит номинантка на «Оскар» Фелисити Джонс. В касте также заявлен Венсел Кассель. Он сыграет отставного бельгийского полицейского, идущего по следам писательницы. Постановщица выступит Бертли Эллиуд. Съемки «11 пропущенных дней» стартуют летом в Великобритании. Бен Стиллер и Николас Голицын снимутся в фильме Netflix под названием «Вопрос времени». Картину поставит Гарри Брэдбери. По сценарию, написанному Джастином Хэттем, Мэдрин Джордж, Питером Бирном и Саймоном Боффом. В актерский состав ленты войдет также Белла Маклин. Сюжет ленты будет строиться вокруг необычного ангела, который спускается с небес, чтобы вдохновить замкнутого человека изменить свою жизнь ради блага общества. Герой соглашается, обретает новый смысл существования, что ведет его к роману, способному в действительности изменить ход истории. Продюсерами проекта выступят Дебра Хейвард и Ларри Марк. Создание картины займется студия Sony Pictures.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра. «My Way».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про здоровье. Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. В работе участвовали 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст, количество прожитых лет, а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Участников случайным образом разделили на 4 группы с разными типами питания. Две группы придерживались обычного смешанного рациона с животным и растительным белком, а еще две – полувегетарианского, где 70% белка поступало из растительных источников. Кроме того, часть рационов была высокожировой, низкоуглеводной, а часть, наоборот, с пониженным содержанием жира и высоким количеством углеводов. Единственная группа, которая не обнаружила изменений биологического возраста, продолжала питаться наиболее близко к своему обычному рациону с высоким содержанием жиров и животного белка. Во всех остальных группах ученые зафиксировали снижение показателя биологического возраста уже спустя 4 недели. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, придерживающихся низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов при сохранении животного белка. Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, сохраняется ли эффект надолго и действительно ли он снижает риск возрастных заболеваний. Тем не менее, результаты показывают, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Радио Монте-Карло.

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.
4: Радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Радио Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу 3 Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.